0: Погода.
1: Синоптики объявили предупреждение в связи с ночными заморозками. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, днем небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6 тепла, ночью местами заморозки до 0-2, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 0-2, днем плюс 19-21, в Пинске ночью 2-4, днем 20-22 выше нуля, в Бресте ночью от 4 до 6, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.